ты сошла со лодкой Нирвана. Я ей забрал с собою шок. Мы неяк не чакали урагана. Зерні на рештки вчора, и он